0: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова.
1: Пропagande musicale sur R de Tangaillac, Campus FM, Croc Radio, RCB 99 FM et Radio Balade.

Technology приступила к производству американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.